0: LRT radijas.
1: 16 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Estijai pasienyje su Rusija aktyviai diegiant antidroninės oro gynybos sistemas, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimų. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, Lietuva taip pat imasi veiksmų siekdama sukurti antidroninę sistemą.
2: Vėlgi, kiek esu informuotas, dabartiniai Estijos sprendimai yra estų gamybos pramonės, toksai kaip ir sprendinys, kurį jie testuos dabar. Kiek ten veikia, kiek ten neveikia, kiek matys, kiek nematys. Mes savo ruoštų lygiai taip pat, aš buvau prieš porą dienų Singapūre, esame pakvietę Singapūros gynybos pramonės sprendinius dislokuoti mūsų pasienyje, tam, kad galėtume įvertinti, kaip jų sistema veikia pas mus. Tad savo namų darbus mes tikrai darome, jau esame padarę ir antidroninės oro gynybos sistema yra kuriama ir bus sukurta.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis taip pat teigia, kad Lietuvos planą dėl oro gynybos artimiausių metų vertins atvyksiantys Ukrainos specialistai. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai megzti ryšius su Maskva prieštarauja Europos saugumo poreikiams.
3: Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Ji turi būti sulaikyta, užuot pataikaujant jai. Pakartotiniai raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai greičiausiai tik padrasins agresorių, o ne sušvelnins jo elgesį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Spiridenko. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai. Tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpyklas.
4: Pirmas veiksmas, kad turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate į artimiausią konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
1: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova. Iš surinktos žaliavos bus gaminamas biokuras. Prancūzijos vidaus reikalų ministras sako, kad per neramumus kilusius savaitgalį švenčiant Paryžiaus Saint-Germain pergalę UEFA čempionų lygoje sulaikyta beveik 900 žmonių. Pasak Lorano Nunezo, tai 45% daugiau sulaikymų nei pernai, kai Paryžiaus komanda taip pat laimėjo šį trofėjų. Sekmadienio vakarą prezidentas Emanuelis Makronas priėmė laimėjusią komandą Eliziejaus rūmuose. Nors jis sakė, kad komanda yra didžiulis Prancūzijos pasididžiavimas, Makronas pasmerkė, pasak jo, neapsakomo smurtą kilusi po laimėjimo. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 18-19, daug kur tarp 20-21 laipsnio šilumos. Šią naktį lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas. Pūs silpnas vėjas, bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Мнения жителей Литвы по санкциям в отношении Беларуси разделились почти поровну, от смягчения и отмены до сохранения и ужесточения ограничений. И обсудим с военным экспертом, могут ли последние заявления и шаги России говорить о подготовке к возможной эскалации против стран НАТО. В Сейме проходит весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО. Основное внимание уделяется укреплению коллективной обороны и поддержке Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что призывы к налаживанию отношений с Москвой противоречат интересам европейской безопасности. После недавних случаев проникновения боевых беспилотников в страны восточного фланга НАТО премьер-министр Украины заявила, что в подобных вопросах партнерам важно поддерживать связь с Киевом. Об этом Юлия Свириденко сказала во время своего первого официального визита в Литву. По ее словам, в Литву должны прибыть украинские специалисты, которые помогут создать эффективную систему защиты от беспилотников. При этом Юлия Свириденко отметила, что не может уверенно комментировать инцидент прошлой недели, когда в Калининградской области была объявлена воздушная тревога. По ее мнению, это может быть частью российской пропаганды. В свою очередь, министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что в ближайшее время в страну прибудут украинские специалисты по противовоздушной обороне, которые помогут оценить литовский план защиты воздушного пространства. Находящийся с визитом в Вильнюсе заместитель генерального секретаря НАТО заявляет, что даже после окончания развязанной Россией широкомасштабной войны в Украине угроза никуда не исчезнет, поскольку Россия продолжает вкладывать средства в развитие своих вооруженных сил. По словам Радмилы Шекеринской, Альянс по-прежнему готов защищать каждый сантиметр территории НАТО. Пока Эстония активно развертывает системы противодействия беспилотникам на границе с Россией, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявляет, что ожидает более конкретных решений со стороны Литвы. На прошлой неделе на эстонско-российской границе были установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга беспилотников. В свою очередь, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что у страны уже есть план по укреплению противовоздушной обороны. После начала сессии государственных выпускных экзаменов в Литве школы получили более 230 сообщений с угрозами взрывов. Правоохранительные органы рекомендовали не прерывать учебный процесс и проведение экзаменов. Как сообщил руководитель отдела коммуникации департамента полиции Рамунас Матонис, письма с угрозами были разосланы на русском языке. После того, как в Литве недавно впервые была объявлена воздушная тревога, были скорректированы и правила проведения экзаменов. Если во время экзамена будет объявлен красный уровень опасности, выпускники должны будут оставить все материалы и пройти в укрытие. После отмены тревоги экзамен продолжится, а потерянное время будет компенсировано. Как сообщил глава Ассоциации руководителей школ Литвы Дейнюс Жвердаускас, при желтом уровне опасности учащихся предупредят, однако экзамен прерывать не будут. Вместе с тем заместитель директора Национального агентства образования Аста Ранонити заявила, что если объявление желтого уровня тревоги вызовет у школьника сильное волнение, ему предоставят возможность пересдать экзамен. Опрос, проведенный компанией «Балтиостиримы» по заказу ЛРТ, показывает, что мнения жителей Литвы относительно санкций в отношении Беларуси разделились на два примерно равных лагеря. Одна половина хотела бы смягчить или отменить ограничения, тогда как другая поддерживает нынешний курс или выступает за ужесточение санкций. Комментарий политолога Витяса Юркониса.
5: Я думаю, что тут есть ряд причин. Одни такие более общие. Некая усталость от войны, санкционной политики и так далее. И действительно, мы знаем, что и пропаганда, и есть некоторые лоббисты, которые тут работают уже, что якобы санкции не работают. Иногда даже эксперты в евроатлантическом сообществе это распространяют такой нарратив. И, ну, собственно, это одна причина. Второе, что, мне кажется, есть такая тоже довольно общая тенденция, предположение, что если бы не было санкционной политики, которая, очевидно, раздражает там и Кремль, и Минск, то, может быть, отношения наладились. Ну и тут люди, очевидно, путают причинно-следствие, потому что санкции появились в результате агрессивных действий Минска против своих граждан, против соседей, войны против Украины, как последствия. То есть поведение должна менять та сторона, которая закрутила весь этот круг репрессий и агрессии, из которой приходит враждебность. Так что вот этот пласт, мне кажется, очень важный, осознавая, почему некоторые люди могут думать, что, может быть, уже пора как-то менять курс. И оно такое довольно наивное. Ну, даже если бы их спросить, а вы действительно думаете, что это такой леопольдский подход, что давайте жить дружно, снимем санкции и все, и не будет ни репрессий, ни гибридных атак, и война закончится и так далее.

И мне кажется, тогда немаленькая часть этих людей, которые, ну, в целом-то заблуждаются, они бы сказали, что нет, не думаем. И тогда уже

0: будто что они будут нормально себя вести. Те люди, которые думают, что санкции надо ожесточать, они исходят из того, что, может быть, да, некоторые даже думают, что санкции не работают. Как раз поэтому надо их и сделать и глубже, и их усиливать надо, то есть что система должна быть жестче. Но мне кажется, большинство-то понимает, что через все российские, белорусские связи с режимами за этим есть клептократические, олигархические связи, коррупция, контрабанда и все то, что, по сути, вредит демократии, вредит свободному рынку. И это видится как часть рисков и угроз. И мне кажется, такая точка зрения более зрелая, более обоснованная. Тут было бы интересно посмотреть еще срез возрастной по образованию, так по социоэкономической линии. Я думаю, что было бы еще и хотелось бы еще больше там уточняющих вопросов, и тогда бы картина проявилась еще более точно. Но так или иначе, можно фиксировать, что никаких нету предпосылок говорить, что большинство населения хочет перемен, изменения в санкционной политике, потому что, как видим, это практически выходит по там 45-46%, что можно отметить как довольно интересный факт, что меньше чем 10% населения не имели никакого ответа на это, ну то есть не совсем в теме, может быть, или слишком осторожны, что тоже показывает, что люди довольно хорошо понимают и разбираются, даже если они имеют разные мотивы, но имеют довольно твердое мнение по поводу Беларуси. Ситуация патовая, и это показывает, что нету никаких предпосылок менять нынешнюю политику, несмотря на то, что люди, которые продвигают, что надо менять политику, надо как бы смягчать санкции, они более громко звучат, они более видны в эфирах там, и там, на радио. Ну и это понятно, потому что там точно в этой стороне, в Минске и в приближенных кругах ведется конкретная политика в изменении курса. А те, которые направлены на то, что ничего не надо менять, пока не меняется поведение режимов, их мнение как-то настолько не озвучивается. И потому, если смотреть даже динамику, часть населения такая, которая думает, что, может быть, назрело уже время что-то менять, оно, я думаю, что будет понемножку расти, плюс к этому добавляются и дополнительные аргументы. А вот смотрите, что делает Америка. А вот смотрите, там Эммануэль Макрон позвонил Лукашенко. И опять, это в целом не является каким-то там изменением политики. Не надо разделять звонки или попытки как-то выяснить, что происходит, и санкционную политику. Но, конечно, это почва для этих лоббистов разгонять историю, что все уже вся политика за последние 5 лет не имела смысла и неоправданно была.
1: Но вы все-таки говорите, что можно говорить о неком росте запроса на диалог с Минском в отношении литовского общества.
0: Это то, что звучит в публичном пространстве. Потому что те, которые думают, что ничего особо менять не надо, то есть они не так интересны, у них интервью не берут, и в целом и политическая как-то обстановка такая, где люди понимают, что где-то есть бизнес-интересы, где-то в нынешней ситуации, когда американцы что-то там пробуют в Беларуси, может быть, такое мнение не в тренде. А вопрос же не в трендах, вопрос уже в фактах. Есть ли предпосылки менять такую политику? Видим ли какое-то изменение в поведении? То есть да, не надо говорить про какие-то супер-сверхсложные вопросы. То есть вот белорусский режим, если бы хотел, мог бы вернуть консульские услуги для своих граждан. Вот ничего не стоит вообще, и политически также. Но этого не делают. Или, там, например, если вы уж там очень-очень заинтересованы в калийных удобрениях и транзите, снять дело в арбитраже, что там на миллиардов евро это дело.

0: дело против Литвы. Да, ну, то есть, как себе представляете, что страны Евросоюза будут обновлять транзит, когда висит дело в арбитраже, ну, то есть, это как-то даже нелогично звучит. Но режим в Минске этого не делает, никакие шаги навстречу, проявляя какую-то, ну, даже не доброжелательность, адекватность, надо сказать, да, потому что мы знаем, что гибридные все угрозы продолжаются. Беларусь строит третий атомный реактор в Островце, похищаются граждане Литвы, которые потом обвиняются в шпионаже и так далее, и так далее. То есть как это воспринимать, если не враждебность? И как тогда на такой шантаж, манипуляции, провокации мы сейчас будем идти с повесткой, да, может быть, мы будем снимать санкции, и вы как-то уже угомонитесь. Не будет так. И потому инициатива изменить поведение должна исходить из Минска, и они могут это делать довольно дискретно, не теряя лицо. Потому что, ну, в режиме, конечно, есть эти моменты, что не проявить слабость, ну, так... Сядьте с консультантами своими, со своими лоббистами и выберите путь, чтобы не терять лицо, но очень четко показать, что ваше поведение меняется. А тут же пока аргументов для тех лоббистов, которые тут имеют какие-то свои интересы в плане снятия санкций, ну, у них даже нету аргументов, помимо того, что вот американцы что-то двигают.
1: Но и сигналов о том, что подобные настроения населения могли бы как-то влиять на реальную внешнюю политику Литвы, мы тоже не видим.
0: Но это же большие политические риски. То есть менять политику – это проявлять политическую волю. И когда мы видим, что практически половина населения или за более жесткие меры, или за продолжение пути, кто-либо, кто приходит с такой повесткой, что надо снимать санкции, они очень рискуют политически, даже экономически. Бизнесы тоже, мы помним все акции, которые были там по поводу «не покупая такой продукции», которые продолжают торговлю в России. И как раз поэтому мы видим только непрямые высказывания, ссылаясь на американцев или там на французов или кого-либо, что, может быть, следовало что-то менять, потому что американцы меняют, не проявляя, какие ваши конкретные интересы, какие тут интересы некоторых бизнес-структур или политически аффилированных людей. Так что, потому что это политический риск, и люди понимают, что пока продолжается полномасштабное вторжение, в принципе, спроса за изменение политики санкций, по сути, нету.
1: Говорил политолог Витис Юркунис. С сегодняшнего дня единовременное пособие при рождении ребенка увеличивается на 200 евро и превысит 1000 евро. Также всем родителям, воспитывающим детей до 2 лет, будет выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере более 400 евро. Более широкий круг семей сможет воспользоваться компенсацией расходов на услуги няни. Размер этой выплаты составит почти 400 евро в месяц. Министр социальной защиты и труда Юратя Заильскиня заявила, что для решения демографических проблем необходимо увеличивать различные виды поддержки семей с детьми. За последние 20 лет уровень преступности в Литве сократился более чем наполовину. Страна остается одной из самых безопасных в Европейском Союзе. Об этом свидетельствует анализ общественной безопасности, подготовленный Министерством внутренних дел Литвы. Согласно данным, за 2 десятилетия число убийств и краж снизилось на 80%, а разбойных нападений на 95%. В то же время, за тот же период, количество случаев мошенничества выросло на 25%. Также фиксируется заметный рост киберпреступлений и правонарушений, связанных с наркотическими веществами. В свою очередь, социолог Министерства внутренних дел Литвы Эгле Вилейкене, представившая анализ, отметила, что, несмотря на положительные изменения, в некоторых сферах страна все еще отстает от других государств Евросоюза, особенно по уровню убийств, а также по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях и пожарах. Российская Госдума разрешила использовать вооруженные силы за пределами страны в случаях, если потребуется защита российских граждан. Параллельно Москва обращается в Международный суд ООН с заявлениями о якобы нарушении прав русскоязычного населения в странах Балтии. В адрес этих государств звучат обвинения в том, что они позволяют Украине использовать свое воздушное пространство пространство для нанесения ударов по России. На фоне этих заявлений и дипломатических шагов все чаще возникает вопрос, является ли это частью информационного политического давления, или же речь идет о подготовке к более серьезным действиям. Об этом в интервью с военным экспертом, отставным майором Дариусом Антонайтисом.
2: Это уже не первый раз, когда Россия так говорит, и если даже не было бы закона, Россия все равно бы начала какую-то военную операцию. Вспомним то же самое, война в Чечении, война в Грузии, война в Украине. Не надо было никакого закона, чтобы не сказали, что нужно кого-то защищать. Поэтому для меня это только риторика. Если у России будет какой-то интерес начать войну, так она и начнет войну без закона.
1: Эти аргументы вам напоминают начало войны в Украине?
2: Нет, совершенно не напоминает, потому что эта риторика, она уже давно есть. Вспомню также, как и про Латвию говорили, про СС разные части, которые были во Второй мировой войне. Поэтому этого ничего нового нету. Это просто такая риторика, которая рутинная риторика.
1: На что она направлена? Все-таки это какое-то политическое давление или готовится более широкая масштабная акция против стран Балтии?
2: Я думаю, это просто поддержка огня, чтобы люди не забыли в России, что вот есть такие плохие страны, три, которые очень плохо делают. Мы часто смотрим на то, что на стран Балтии, но то же самое говорят и про Финляндию, то же самое говорят и про Румынию, то же самое говорят и про Польшу, то же самое говорят про Америку, то же самое говорят и про Францию, и про Германию. Поэтому, конечно, для нас лично это очень важно, что вот Литву или Балтийские страны сказали, но если мы посмотрим не через окно нашей кухни, но посмотрим на карту мира, но все-таки эта риторика, она намного шире, нежели только балтийские страны.
1: На российских пропагандистских каналах показали не так давно события в Литве. Это прилетевшие дроны, исчезнувшие нашу воздушную тревогу и так далее, как жители Литвы прятались. И там фоном этого репортажа стал Калининград. Как вам кажется вообще, почему сейчас разыгрывается эта карта Калининграда? И есть ли какие-то потенциальные риски, связанные именно вот с этой областью?
2: Это тоже ничего нового. Вспомним, когда мы вступали в Евросоюз, Калининград — это была главная карта. Вспомним, когда мы газовый терминал Independence сделали. То же самое, калининградский был вопрос или вопрос экологии. Поэтому, это ничего нового нету. Калининград — это все-таки ахиллесовая пята России. Чтобы его как-то оборонить, России надо начинать войны и с Эстонией, и с Финляндией, чтобы вывести свой флот в Балтийское море, чтобы прийти на помощь Калининграду. Но, опять же, это все новое, это старое забытое.
1: Видим ли мы сейчас потенциально, что у России есть силы, возможности, учитывая войну в Украине, нападать на какую-либо страну Евросоюза?
2: В Евросоюзе и НАТО Россия не имеет и не имела никогда этого мощи, поэтому для России очень была важна и Украина, потому что, чтобы, например, если мы посмотрим на зимнюю войну с Финляндией, так 30% всех войск было из Украины. Поэтому для России очень важно было бы и оккупировать Украину, и использовать именно украинским мобилизационным запасом, украинским промышленным комплексом, чтобы дальше идти. Чтобы дальше идти, нужно, конечно, еще и Казахстан взять, нужно взять Азербайджан с их нефтью, Армению, Грузию и так далее. И когда у тебя уже есть весь этот набор мобилизационный, финансовый и промышленный, тогда ты уже можешь что-то делать против стран НАТО. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что Россия не может этого сделать, и думаю, мы сейчас идем очень хорошим вектором, очень хороший курс. То, что мы имеем время опять защитить своих граждан в странах Балтии, в странах Евросоюза и НАТО.
1: Вы говорите о времени. Вот эти сроки потенциальные до 30-го года должна быть Литва готова. Как вы смотрите вообще на эти сроки? И есть ли у нас потенциал избежать какого-либо военного столкновения или нет?
2: Сроки всегда должны быть, потому что если у тебя есть ресурсы, ты должен посмотреть, какие сроки. Так 30-й год, это если бы сейчас упала бы Украина, и Россия ее бы каннибализировала, то есть свою состав взяла, тогда да, 30-й год, это было бы очень реалистично. Но все-таки, опять же, если мы посмотрим, начнется ли война, так если мы посмотрим на историю России, после того, как она упала, после холодной войны, то каждые 6 лет она начинала войну против своих соседей. Это было Чечения, это была Грузия, это была Украина и тому похожее. Поэтому будет ли война? Конечно, когда-то будет. Когда? Никто не знает.
1: Как воспринимать те сигналы, которые Дональд Трамп и США посылают вообще Европе. Вот вы в передаче сказали, благодаря этому у нас 5% на оборону все-таки удалось собрать. Противоречивые эти сигналы. Постоянно говорится о том, что все будет меньше американских военных в Европе, то все-таки какие-то надежды даются, что нет, на самом деле расширим в других каких-то местах, передислоцируем. Как к этому относиться?
2: Каждой страны армии, она должна защищать интересы, экономические и политические интересы своей страны. Если мы посмотрим, какие интересы у США, так это, естественно, это стабильность в Индо-Пацифике. Это, естественно, это и Филиппины, это и Вьетнам, это и Тайвань, это и Япония и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, что ты перебрасываешь свои войска там, где тебе надо. С другой стороны, если нет войск сейчас в Европе, это не значит, что ты не можешь перебросить обратно, если у тебя будут разведывательные данные, что что-то происходит. Опять же, вспомним тот же самый Иран, когда за 4 недели 40 лет с того, что строил Иран, было просто уничтожено. Но там не было войск США, они были передислоцированы, сделали операцию. Поэтому здесь тоже нет какой-то трагедии. Самое главное нет, иметь разведывательные данные и иметь возможности быстро передислоцировать свои войска.
1: Но есть основа не доверять США и думать о том, что они в какой-то час X, момент X могут не помочь?
2: Если они будут где-то заняты, так естественно тогда. Например, мы все время смотрим, как США должна помочь Европе, а сколько из нас помогли США в Иране? Никто. Также мы смотрим на США очень через личную призму, как не нравится Дональд Трамп. Потому что он богатый, он говорит странно, у него длинный галстук, он оранжевый и так далее и подобное. Но если мы посмотрим не через личную призму, что нам нравится или не нравится Дональд Трамп, а что случилось, что плохо сделала США. В принципе, если мы так посмотрим, все идет как и шло.
1: Говорил военный эксперт Дариус Антонайтис. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков низкая, местами возможен туман. Ветер слабый, температура воздуха опустится до 6-11 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура составит 21-26 градусов, на взморье 17-20 градусов тепла. В Вильнюсе ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. Днем вероятность дождя небольшая, температура 22-24 градуса тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня. Планета». Сейчас 16:28.